0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Друзья, во время каникул и отпусков мы позволили себе изменить структуру нашей воскресной передачи. Итак, после анонса в эфир выйдет сюжет под названием «Таинственная Словакия». Надеюсь, что история, связанная со старинной Братиславой, вам понравится. А во второй части передачи вы услышите очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск. У Братиславы многовековая история. Первое письменное упоминание о ней относится к началу X века. Несмотря на многолетние археологические и исторические исследования, некоторые места в старой части города и события, связанные с ними, окутаны тайнами и легендами. Мы перенесем вас в одно из загадочных мест, которое находится на набережной Дуная. Мы расскажем вам о выдающемся раввине и теологе Хатаме Софере. Первым к микрофону я пригласила директора Музея еврейской культуры Михала Ваника. В начале нашей встречи я попросила его рассказать, когда в Старой Братиславе возник еврейский квартал.
3: В 1600 возникла под градом та часть,
4: которую... В 1600 году под градом возникает часть, которую стали называть еврейским кварталом. Именно здесь разрешили селиться евреям. Что касается нашего музея, то он расположен на Еврейской улице. Старинных зданий, связанных с иудаизмом, сохранилось очень мало. В одном из них находится наш музей. Здание было возведено в 17 веке. Музей еврейской культуры входит в состав Словацкого национального музея. Наша главная задача – рассказывать об истории и традициях еврейского народа, проживающего на территории нашей страны.
2: Но затем я попросила рассказать директора Ваника о таинственном месте. Оно связано с раввином Рав Моше Софером, известным как Хатам Софер.
4: Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, то это, на первый взгляд, может показаться таинственным. Мои детские годы прошли вблизи нынешнего мавзолея Хатама Софера. 80-е годы прошлого века это место действительно многим казалось таинственным. Люди и не знали, и не понимали, почему именно здесь, под землей, находится какое-то захоронение. Все здесь выглядело очень обыденно. На уровне земли находился обычный люк, похожий на канализационный. Но в определенное время года там вдруг появлялись бородатые мужчины, облаченные в темные одежды. На их головах возвышались черные шляпы. Они через этот люк опускались под землю. Наверное, 99% свидетелей этого события не понимали, что происходит у них на глазах. Кроме того, там тогда пролегали трамвайные пути. Горожане стояли на остановке, и никто не мог предположить, что под их ногами находится могила одного из самых известных раввинов в мире.
2: Господин Ваник пояснил, что на этом месте произошло в середине 20 века.
3: В 1942
4: году здесь начали строить туннель. Было принято решение

0: координатором был Петер Салнер. В результате появился памятник, соответствующий всем канонам иудаизма. Для евреев он стал одним из самых почитаемых мест на территории Братиславы.
1: Много интересного нам рассказал Петер Салнер, научный сотрудник Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Его исследования связаны с еврейской проблематикой. Первый вопрос, который я задала господину Салнеру, был связан с приходом Хатама Софера в Братиславу.
2: Говорят, что это было Божье провидение. Хатам Софер родился в 1762 году во Франкфурте-на-Майне. Он был гениальным ребенком. Когда ему было 6 лет, он уже знал наизусть почти всю Тору и Талмуд. Став раввином, он не остался в своем родном городе. Вместе с учителем Натаном Аглером они путешествовали по Германии, Чехии, Австрии. В 1806 году Хатам Софер прибыл в Братиславу. Этому предшествовали интересные события. В нашем городе тогда в течение 5 лет не было своего раввина. Жители не могли договориться, кто им станет. Пришлось провести жеребьевку. Победителем стал Хатам Софер. Он прожил в нашем городе до самой смерти, до 1739 года. Раввин был всесторонним человеком. Был не только комментатором Торы и Талмуда, он также преподавал в Братиславской ешиве, сочинял стихи, решал насущные проблемы еврейской общины. Необходимо подчеркнуть, что в то время в Центральной Европе Пресбургская или Братиславская ешива стала самой известной и уважаемой школой раввинов. А что касается его личной жизни, то он был женат 3 раза, и только во втором браке у него родилось 11 детей. Первый появился на свет, когда ему было уже больше 50 лет. Хатам Софер также добился того, что после его смерти братиславскими раввинами стали его потомки. В результате возникла династия Софер. Это связано с одним интересным фактом. Хатам Софер был раввином в Братиславе на протяжении 33 лет. Подобная история повторилась с его сыном и внуком. Очередным раввином в 1905 году стал правнук, его звали Акива Шрайбер. Но он не умер в 1938 году, появилась угроза того, что вековая традиция будет нарушена. Раввин из рода Хатама Софера принял решение добровольно покинуть свой пост, а на его место пришел сын. Но это уже было связано со страшным периодом фашизма и гонениями на евреев. Многочисленная семья раввинов уехала в Палестину. Там они основали Пресбургер-Ешиву, то есть Братиславскую Ешиву.
1: Наш следующий гость – фотограф, писательница Верка Каменицка, автор книги под названием «Хатам Софер» или «Моя таинственная встреча с раввином». Детство пани Верки приходилось на 50-е годы 20 века.
3: Когда мне было 5 лет, то мы были на прогулке с папой. Мы гуляли по Братиславской набережной. Вдруг посередине тротуара мы увидели открытый люк. Вместе с папой мы спустились под землю. Это был неповторимый момент, который я запомнила на всю жизнь. Мы попали в темное помещение, в котором горели свечи. Там находились мужчины, облаченные в темные одежды, молились, раскачиваясь. Отец мне объяснил, что это евреи, которые пришли молиться у могилы Хатама Софера. Позже он мне рассказал, кто такой Хатам Софер. На протяжении долгих лет я думала, что все это был сон или сказка, которую мне рассказал папа. В настоящее время это место могут посещать не только еврейские верующие, но о посещении нужно заранее договориться и, безусловно, соблюдать все правила.
1: Госпожа Каменицка дала разъяснение относительно того, что собой представляет место захоронения Хатам Софера.
4: Это уникат в том же, это
3: Его уникальность заключается в том, что здесь было старое кладбище, которое появилось в 17 веке. Там покоятся самые уважаемые представители ортодоксального иудаизма. Причем место, на котором находится кладбище, принадлежит еврейской религиозной общине. Это связано с тем, что евреи не могут быть похоронены в земле, которая им не принадлежит. Это кладбище было действующим до середины 19 века. Захоронение Хатам Софера можно считать одним из последних.
1: Иногда в нашей жизни происходят необычные события, которые довольно трудно объяснить. В данном случае необходимо напомнить о трагических событиях 30-40-х годов 20 века, о Холокосте. Как могло произойти, что это кладбище тогда не было стерто с лица земли, в прямом смысле слова, это чудо или за этим скрывается?

0: получается что-то другое.
1: При нас уже это таёмное, притоже это позади.
2: Мы можем воспринимать этот факт как что-то таинственное. В своё время господин Саунер объяснил это так.
1: Это сице зазрак, але тен зазрак стал вела пенязь.
2: Конечно, это чудо, но за него пришлось дорого заплатить. В Словакии уже в начале 40-х годов прошлого века еврейских граждан начали отправлять в концлагеря. Но всё-таки нашлись храбрые люди, которым удалось собрать крупную сумму денег. Взятку передали ответственным чиновникам. Поэтому удалось сохранить на первоначальном месте самые важные могилы. Остальные были перенесены на новое кладбище. Чудо заключается в том, что все-таки удалось сохранить очень важную страницу нашей истории. В Братиславу к этим могилам приезжают люди со всего мира, несмотря на вероисповедание. И все выражают восхищение тем фактом, что это уникальное кладбище удалось сохранить.
0: Безусловно, возникает вопрос, почему старинное кладбище оказалось под землей. Все объясняется очень просто.
2: Кладбище находится вблизи Дуная. В старину набережную часто затапливало. В 40-е годы 20 века было принято решение, что напротив кладбища, ближе к реке, будет построен выставочный комплекс. Было необходимо поднять набережную и прилегающую к ней дорогу. В результате старинное кладбище оказалось под землей. Пришлось его окружить стеной и возвести потолок из бетона.
0: Прошли годы. Верка Каменицка стала фотографом, и ее совсем молоденькую девушку пригласили сделать фотографии подземного кладбища.
2: Для меня было большой честью работать над этим проектом. Под землей я провела несколько дней. Фотографировать пришлось на корточках. Почти все время могилы мы освещали фонариками. Фотографировала я со вспышкой. Как ни странно, фотографии получились очень хорошие. И я счастлива, что спустя годы мне удалось на основе этих фотографий подготовить выставку, которая потом демонстрировалась во многих странах мира, в Европе, Америке и, конечно, в Иерусалиме.
1: Я сам власне от детства была фасцинована.
2: С детства меня очень увлекало все, что было связано с Хатамом Софером. Повзрослев, я стала более основательно заниматься этой темой. Изучала литературу, архивные материалы. Времена изменились. Теперь женщина может заниматься всем, чем хочет. Безусловно, во времена Хатама Софера у еврейских женщин не было таких прав. Я решила в популярной форме написать книжку, посвященную этому раввину. В 2022 году появилась эта книжка-сказка.
0: А сейчас мы вновь предоставляем слово Петеру Саунеру, научному сотруднику Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Прошли годы, и вот на месте погребения Хатама Софера появился мавзолей.
3: Во время Второй мировой войны было принято решение проложить туннель, но один из его выходов должен был находиться прямо над захоронением. Поэтому возникла угроза его ликвидации. К счастью, приложив большие усилия, все-таки удалось сохранить 23 могилы.
4: В 2001-2002
3: годах Международный комитет по сохранению захоронений братиславских мудрецов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Братиславская мэрия и еврейская и религиозная община Братиславы достигли договоренности о возведении на этом месте мавзолея. Был утвержден проект словацкого архитектора Мартина Квасницы. Я также хочу отметить, что архитектор Квасница является католиком. Что касается этого проекта, то в нем были соблюдены все принципы иудаизма. За процессом наблюдал господин Турм из Израиля. Хочу отметить несколько важных требований, которые было необходимо соблюдать. Памятник не мог стоять на фундаменте. Кроме того, все могилы должны были остаться на своем месте. Очень трудно было устранить толстую бетонную крышу, которая в течение десятилетий закрывала захоронение. Для этого был использован специальный механизм. Распиленные части крыши теперь находятся на территории мавзолея. Такое решение принял Международный комитет, учитывая тот факт, что крышу установили над могилой Хатама Софера. Хочу привести еще один интересный факт. Две словацкие строительные фирмы соблюдали все каноны иудаизма. Их работа была оценена самым высоким образом. Произошел интересный случай. Во время строительства одна из фирм не была согласна с мнением главного раввина Страсбурга Штрезингера. В результате оказалось, что именно строители были правы. Было очень интересно наблюдать за тем, как представители двух разных культур, двух разных религий могли успешно сотрудничать.
0: Своими воспоминаниями со мной также поделилась Мария Михалкова. Вы коренной житель Братиславы. Знали ли вы в детстве, в юности, в более позднем возрасте о том, что существует такое захоронение, захоронение Хатама Софера?
4: И это правда, народила сам в Братиславе.
5: Действительно, я родилась в Братиславе. Но что касается еврейской Братиславы, то об этой странице истории я практически ничего не знала. И это касалось не только меня. Об этом просто-напросто не говорили. Я посещала школу, которая находилась под замком, вблизи еврейской улицы. Из этого названия мы поняли, что именно там когда-то существовало еврейское гетто. А вниз по улице к Дунаю, на Рыбной площади, возвышалось здание синагоги. Для нас, детей, это строение, построенное в XIX веке, вызывало интерес. Оно нам казалось экзотическим. Конечно, мы были в курсе и о том, что в городе существовало еврейское кладбище, но оно тоже нам казалось таинственным. Мы знали, что когда строили туннель, то его часть оказалась под землей, а часть, которая осталась на холме, была отделена от дороги высокой стеной. О Хаттаме Софере узнала годы спустя, повзрослев. Тогда я стала более подробно изучать историю нашего города. Кроме того, пришлось отвечать на вопросы детей. В те годы вход на место погребения был незаметным. Нужно было знать, что под землей находится захоронение. Догадаться об этом было невозможно. Первый раз я попала туда уже взрослой, в 80-е годы. Я очень рада, что в Братиславе появился мавзолей Хатама Софера. Это очень впечатляющий памятник. Когда я прихожу к этому месту, мурашки по коже бегают. Большая, высокая, черная, прямоугольная конструкция как бы напоминает о концлагерях, о газовых печах. Очень хорошо, что памятник появился, и сюда могут приходить люди».
0: А завершит наше повествование Петер Салнер.
3: Первоначально на это кладбище приходили только раввины. Но когда возник мемориал, он стал одним из самых интересных братиславских памятников. Сюда приезжают гости со всего мира. Например, мемориал посетили израильские президенты и министры Хиллари Клинтон, лауреат Нобелевской премии Роберт Алман, глава ЮНЕСКО. Для кого-то это интересная туристическая достопримечательность, а для кого-то – святое место. Я ценю тот факт, что руины превратились в уникальный уголок Братиславы, куда приходят жители столицы, туристы, верующие и атеисты.
6: Музыкальные перекрестки.

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: С Яном Сивачком мы стравили годины.
2: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
1: Решили мы виртуальные ситуации.
2: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то наоборот ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С тем названием это трошка компликованнейшее.
2: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался Международный фестиваль популярной песни. Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
1: Выборова порота, ты председал Чешский удобный складатель, редактор Зденек Петр.
2: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Плах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Готт.

Сейчас, друзья, прозвучала песня «Победительница. У меня есть сказочный дом». Автор текста Элишка Еленкова рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карл Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдермар Матушке на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть «Потух свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганы Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Гана тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Гана Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наше искреннее пожелание удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Синкопация.
1: Sunny, one so true.
0: Свинги.
1: I love.
0: Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикад моихсенеебен. Джази.